не намит. Инсандарым нуктам окшит кор айттыны бот хулук. Чакчаканы то буйну туре окуну айлыкын. Чакчаканы окуну чакчаканы. Анны ятканына кутуштырла. Анхыны гатам такыр. Анны чак такыр. Тават мута гавакам куку. Куку паннава кыны тумулса. Кама кучилва. Нам нужно нахтать пыль, там клёв-то вот.

там на деталях конфигурировано, ああ、これだね。あ、ガーメン。え、とは、そう。だな、ほ、だな、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ